0: Il vous reste 5 secondes. 5, 4, 3, 2, RDOA.
1: Prends des copies!
2: Где б латнее там я, все б латнее дол моя. Жулик будет продавать, а я буду продавать.